0: Ну и что?
1: Мерера.
0: Ну и что?
1: Мерера.
0: Подумай, что
1: Мерера, ром, нислия, да, арахери ачанс. Сама герой, че гидлец, армус, ахва чарто. Да фантазия гавар, джишо. Армуид гинору, микит, магалитет, динари, акза, кит, скреби балахобен. Акет хэби, кит адамианеби. Ак, маникюри, просто интересно, что изли, буда, отпири, омаграм. Ара ужас надлова, мерцам сила мазевис гарда, ак, свага, сартобис, арсебопс. Магистрали А-385.